0: Nina Hagen, Madonna und noch viele, viele mehr.
1: Die größten Hits des Ostens. Nur hier auf
2: Antenne Ostalgie.
3: Привіряю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два.